се будут волосы. Метит сот не каде манем, погрызе с узлотрем санем. Смайди, смайди, смайди, смайди. Пусть на где-то стонда сиди, сонну отцы маска скрыты. Гайди, гайди, гайди. Тад не венц вэш не изликсе, сон тев дзивот и апатиксе с бриви. Mēs kopā brīnīsimies, ja no rīta modīsimies dzīvi.

Раскрастовый глагоста. И у тебя кое за то смерть зели играм. Хера руку тук шагайся вещь пикоем, то вам устой павильям. Лайс мания трутолюма. Искорись гайс. Лялай соли сторс глосу то вина мир крейпона с мания. Пазер из окшу. Цигменя шуй лелс. Ради тика цувак. Сквозь ля и ну курсеть. И завер лобок. Истел вина тика смайда. Астиви гайду. Паза стейп надо ути. Опа. Изменись асо мяс. На навец мани прум. Вину мир крейковяси мяс. Изменись мол, сядясь, як мы тенью зями свисим. Дует свою руку, мать персули, друши прикша. Падыся, змусим, палик спутя клюс. На забей.